языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Италия высылает двух военных атташе посольства России в Риме. Как сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, правительство приняло решение о высылке из-за шпионской деятельности атташе. Они должны покинуть Рим в течение 3 дней. В МИД России заявили, что Москва даст ответ на эти действия Рима.
0: Мир.
1: Иран сообщил об ударе США по окрестностям атомной станции Бушер. В четверг в полдень ударом подверглись несколько точек в провинции Бушер, включая периметр атомной электростанции. Она является единственной действующей АЭС в Иране. Ранее Вашингтон заявил, что его новые атаки стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.
0: Россия.
1: Стажировки студентов и выпускников колледжей и вузов будут проводиться по единому регламенту. Соответствующий законопроект приняла во втором и третьем чтениях Госдума. Максимальная продолжительность стажировки составит 6 месяцев. Стажеры получат все основные трудовые гарантии. Заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, оплату больничного листа и формирование пенсионного стажа. Новые нормы вступят в силу с 1 марта следующего года. Главные условия счастливой жизни, по мнению опрошенных россиян, финансовая стабильность и хорошее самочувствие. Это установлено в ходе опроса, проведенного страховой компанией «Росгострах жизни» и «Моданес Россия». Более 60% отметили важность финансовой стабильности, а свыше 55% – хорошего самочувствия. Данные опроса приводит газета «Ру».
0: Транспорт.
1: Электромобиль «Атом» успешно прошел все испытания, уже сформирована и готова к работе сервисная сеть для обслуживания автомобилей. О завершении подготовки к старту серийного производства «Атома» в Москве заявил гендиректор компании «КАМА» Игорь Поворознюк. В начале июня сообщалось, что первые несколько десятков электромобилей произведены и направляются компаниям каршеринга. Об этом пишет РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.

Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни. Дорожный.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

зеленый пресс. В Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист. Наполняю твой плейлист, а я артист.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия ожидает возвращения США к процессу урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва надеется, что после того, как Вашингтон разберется с историей вокруг Ирана, настанет черед возобновления усилий США на украинском направлении, отметил представитель Кремля.
2: Россия.
1: Минпросвещение включило навыки работы с искусственным интеллектом во все новые программы среднего профессионального образования. Такое заявление сделал глава ведомства Сергей Кравцов на совещании президента с членами правительства. По словам министра, новые программы формируются с учетом потребностей работодателей. Все больше абитуриентов выбирают программирование, машиностроение, медицину и строительство. Дагестан оказался под ударом природной стихии. Из-за обильных осадков 7-8 июля в нескольких районах республики произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. Отрезаны от транспорта 60 населенных пунктов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты в Дагестане принимают все необходимые меры, чтобы не было рисков для населения. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Москве подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное». Заявки на участие подали почти 200 тысяч семей. Участники

0: и выполняли задания, в которых оценивались сплоченность, поддержка и умение вместе принимать решения. Победителями стали 60 семейных команд. Они получили сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилья. Все 328 семей финалистов отправятся в совместное путешествие по России.
1: Транспорт.
0: «АвтоВАЗ» начал продажи «Лада Веста» и «Лада Аура» с улучшенным оснащением. Обе модели получили климат-контроль и телематическую систему «Лада Коннект Старт». Климатическая система появилась на всех моделях семейства «Веста». Телематика входит в базовое оснащение всех модификаций «Веста» и «Аура». Рекомендованные цены на автомобили не изменились. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Новый пакет санкций против России ЕС планирует принять 13 июля. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время выступления в Польше. По словам Барро, 21-й пакет санкций ударит по финансовому сектору России и одновременно еще больше сократит доходы от энергоносителей.
2: Мир.
1: Иран постепенно восстанавливает судоходство в Ормузском проливе. Вооруженные силы Ирана за последние 2 недели увеличили пропускную способность пролива примерно до 50% от довоенного уровня. Иранская сторона еще раз подчеркнула, что вмешательство США в определение маршрута движения судов приведет к сокрушительному ответу и серьезно нарушит постепенный процесс открытия Ормузского пролива. Немецкий автоконцерн Volkswagen может закрыть 4 предприятия в ФРГ до 2034 года. О таких планах сообщает журнал Der Spiegel. По данным издания, сейчас на всех 4 площадках работают суммарно около 40 тысяч человек. Также до 2030 года Volkswagen планирует сократить дополнительно примерно 50 тысяч рабочих мест. Машины, которые сейчас собираются в Германии, будут производить в Венгрии и Словакии. РЖД и Трансмаш Холдинг запускают голосование по выбору имен для электропоездов пригородных и межрегиональных маршрутов. Россиянам предложили выбрать для электричек птичьи имена. Среди предлагаемых вариантов – Грач, Лазоревка, Скворец и Королек, Юрок, Зарянка, Щегол и Ремес. Можно предложить свой вариант. Голосование продлится до 16 июля включительно. Об этом сообщает «Российская газета».
2: Транспорт.
1: В Нижегородской области запускают ретро-электричку «Красная птица». Это туристический проект. Пассажиры смогут совершать короткие поездки между Нижним Новгородом и Дзержинском. 4 вагона поезда оформили в советском стиле. «Назад в СССР», «Ну погоди», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Возглавляет состав позднесоветский электропоезд модели R9E. Рейсы назначены на вторую половину июля.
0: Новости на Дорожном радио.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Новый пакет санкций против России ЕС планирует принять 13 июля. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Баро во время выступления в Польше. По словам Баро, 21-й пакет санкций ударит по финансовому сектору России и одновременно еще больше сократит доходы от энергоносителей.
2: Мир.
1: Иран постепенно восстанавливает судоходство в Ормузском проливе. Вооруженные силы Ирана за последние две недели увеличили пропускную способность пролива примерно до 50% от довоенного уровня. Иранская сторона еще раз подчеркнула, что вмешательство США в определение маршрута движения судов приведет к сокрушительному ответу и серьезно нарушит постепенный процесс открытия Ормузского пролива. Немецкий автоконцерн Volkswagen может закрыть 4 предприятия в ФРГ до 2034 года. О таких планах сообщает журнал Der Spiegel. По данным издания, сейчас на всех 4 площадках работают суммарно около 40 тысяч человек. Также до 2030 года Volkswagen планирует сократить дополнительно примерно 50 тысяч рабочих мест. Машины, которые сейчас собираются в Германии, будут производить в Венгрии и Словакии. РЖД и Трансмаш Холдинг запускают голосование по выбору имен для электропоездов пригородных и межрегиональных маршрутов. Россиянам предложили выбрать для электричек птичьи имена. Среди предлагаемых вариантов – Грач, Лазоревка, Скворец и Королек, Юрок, Зарянка, Щегол и Ремес. Можно предложить свой вариант. Голосование продлится до 16 июля включительно. Об этом сообщает «Российская газета».
2: Транспорт.
1: В Нижегородской области запускают ретро-электричку «Красная птица». Это туристический проект. Пассажиры смогут совершать короткие поездки между Нижним Новгородом и Дзержинском. 4 вагона поезда оформили в советском стиле. «Назад в СССР», «Ну погоди», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Возглавляет состав позднесоветский электропоезд модели R9E. Рейсы назначены на вторую половину июля.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Русский язык станет обязательным предметом в новой системе высшего образования. Включить курс «Русский язык как государственный» в программы вузов поручил президент Владимир Путин. Другие поручения касаются поддержки языков народов России, в том числе русского жестового языка, а также продвижения русского языка на международной арене. Кроме того, президент поручил разработать проект указа об установлении в России Дня детской книги. Супругам предлагают разрешить подавать совместную налоговую декларацию. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Суть механизма заключается в том, что доходы суммируются, делятся пополам, и уже к полученной сумме применяется шкала налогообложения. При этом совместная декларация будет добровольной. По словам Гусева, такой подход будет справедливым. Если супруги ведут общий бюджет, они должны иметь право и на совместный налоговый расчет. Продлить жизнь на 10-15 лет помогут правильное питание, профилактика заболеваний, физическая активность и забота о когнитивном здоровье. Об этом в беседе с РИА Новости заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Также, по ее словам, здоровое долголетие складывается не только из правильного рациона и спорта, но и из насыщенной культурной жизни.
0: Футбол.
1: Первым полуфиналистом чемпионата мира стала сборная Франции. В игре против Марокко французы забили 2 безответных гола, один из которых на счету Килиана Мбаппе. Теперь у него 8 мячей, столько же Мбаппе забил на прошлом чемпионате, став таким образом первым игроком, которому удалось отличиться 8 раз на 2 мировых первенствах. Впереди еще 3 игры 1/4 финала. Сегодня в 10 вечера по московскому времени путевку в следующую стадию разыграют сборные Испании и Бельгии. 12 июля состоятся матчи Норвегия-Англия и Швейцария-Аргентина.
0: Транспорт.
1: Знак аварийной остановки не входит в список обязательных элементов, но в ряде случаев его применение необходимо. Об этом в беседе с газетой «РУ» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По его словам, знак нужно использовать при ДТП, а также если случилась вынужденная остановка там, где это запрещено. Кроме того, знак следует разместить на задней части буксируемого транспортного средства, если на нем не работает аварийная сигнализация. За отсутствие знака аварийной остановки, например, при ДТП, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Русский язык станет обязательным предметом в новой системе высшего образования. Включить курс «Русский язык как государственный» в программу вузов поручил президент Владимир Путин. Другие поручения касаются поддержки языков народов России, в том числе русского жестового языка, а также продвижения русского языка на международной арене. Кроме того, президент поручил разработать проект указа об установлении в России Дня детской книги. Супругам предлагают разрешить подавать совместную налоговую декларацию. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Суть механизма заключается в том, что доходы суммируются, делятся пополам, и уже к полученной сумме применяется шкала налогообложения. При этом совместная декларация будет добровольной. По словам Гусева, такой подход будет справедливым. Если супруги ведут общий бюджет, они должны иметь право и на совместный налоговый расчет. Продлить жизнь на 10-15 лет помогут правильное питание, профилактика заболеваний, физическая активность и забота о когнитивном здоровье. Об этом в беседе с РИА Новости заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Также, по ее словам, здоровое долголетие складывается не только из правильного рациона и спорта, но и из насыщенной культурной жизни.
0: Футбол.
1: Первым полуфиналистом чемпионата мира стала сборная Франции. В игре против Марокко французы забили 2 безответных гола, один из которых на счету Килиана Мбаппе. Теперь у него 8 мячей, столько же Мбаппе забил на прошлом чемпионате, став таким образом первым игроком, которому удалось отличиться 8 раз на 2.

0: двух мировых первенствах. Впереди еще три игры 1/4 финала. Сегодня в 10 вечера по московскому времени путевку в следующую стадию разыграют сборные Испании и Бельгии. 12 июля состоятся матчи Норвегия-Англия и Швейцария-Аргентина. Знак аварийной остановки не входит в список обязательных элементов, но в ряде случаев его применение необходимо. Об этом в беседе с газетой «РУ» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По его словам, знак нужно использовать при ДТП, а также если случилась вынужденная остановка там, где это запрещено. Кроме того, знак следует разместить на задней части буксируемого транспортного средства, если на нем не работает аварийная сигнализация. За отсутствие знака аварийной остановки, например, при ДТП, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства, согласно которому предлагается ограничивать использование цифровых технологий с учетом возраста ребенка. Так, для детей до 3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания. Отмечается также, что независимо от возраста важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а также

0: зрительную и слуховую нагрузку на ребенка. Центробанк последовательно закрывает лазейки, которые позволяли отдельным микрофинансовым структурам обходить ограничения по долговой нагрузке через кредитные потребительские кооперативы. Об этом в беседе с «Известиями» заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, изначально такие кооперативы создавались как организации взаимопомощи, однако часть из них использовалась для выдачи коротких дорогих займов. Сейчас эта схема эффективно перекрывается. С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточно-экономический форум. Его главной темой станет Дальний Восток, развитие во благо людей. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в фонде Росконгресс. Там отметили, что тема форума соответствует одному из главных приоритетов новой стратегии развития Дальнего Востока до 2030 года. Стратегия охватывает 5 крупных тем. Это преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей и климатическая адаптация. Прошедший июнь в Западной Европе стал самым жарким первым месяцем лета за всю историю наблюдений. Об этом говорится в исследовании Европейской климатической службы «Коперникус», согласно которому средняя температура воздуха в регионе за июнь составила почти 21 градус, что более чем на 3 градуса превышает показатели месяца за период с 1991 по 2020 год. При этом отмечается, что предыдущий рекорд июня был установлен лишь в прошлом году. В России начал расти спрос на присадки, предназначенные для улучшения качества бензина. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка, которые связывают ситуацию с решением властей временно разрешить оборот топлива стандарта Евро-3. При этом эксперты говорят, что нет присадок, таблеток или жидкостей, с помощью которых можно кардинально улучшить свойства бензина, а от использования непроверенных и некачественных присадок автомобиль может пострадать.
1: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

Чи Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства, согласно которому предлагается ограничивать использование цифровых технологий с учетом возраста ребенка. Так, для детей до 3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания. Отмечается также, что независимо от возраста важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на ребенка. Центробанк последовательно закрывает лазейки, которые позволяли отдельным микрофинансовым структурам обходить ограничения по долговой нагрузке через кредитные потребительские кооперативы. Об этом в беседе с «Известиями» заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, изначально такие кооперативы создавались как организации взаимопомощи, однако часть из них использовалась для выдачи коротких дорогих займов. Сейчас эта схема эффективно перекрывается. С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточно-экономический форум. Его главной темой станет Дальний Восток, развитие во благо людей. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в фонде «Росконгресс». Там отметили, что тема форума соответствует одному из главных приоритетов новой стратегии развития Дальнего Востока до 2030 года. Стратегия охватывает 5 крупных тем. Это преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей и климатическая адаптация. Прошедший июнь в Западной Европе стал самым жарким первым месяцем лета за всю историю наблюдений. Об этом говорится в исследовании Европейской климатической службы «Коперникус», согласно которому средняя температура воздуха в регионе за июнь составила почти 21 градус, что более чем на 3 градуса превышает показатели месяца за период с 1991 по

0: по 2020 год. При этом отмечается, что предыдущий рекорд июня был установлен лишь в прошлом году. В России начал расти спрос на присадки, предназначенные для улучшения качества бензина. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка, которые связывают ситуацию с решением властей временно разрешить оборот топлива стандарта Евро-3. При этом эксперты говорят, что нет присадок, таблеток или жидкостей, с помощью которых можно кардинально улучшить свойства бензина, а от использования непроверенных и некачественных присадок автомобиль может пострадать.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2024. года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
12: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
13: И накопить на квартиру надо.
14: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
17: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
18: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
19: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
20: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 000 рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок.

0: и Кирилл Белов. О главном. Русский язык станет обязательным предметом в новой системе высшего образования. Включить курс «Русский язык как государственный» в программы вузов поручил президент Владимир Путин. Другие поручения касаются поддержки языков народов России, в том числе русского жестового языка, а также продвижения русского языка на международной арене. Кроме того, президент поручил разработать проект указа об установлении в России Дня детской книги. Супругам предлагают разрешить подавать совместную налоговую декларацию. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Суть механизма заключается в том, что доходы суммируются, делятся пополам, и уже к полученной сумме применяется шкала налогообложения. При этом совместная декларация будет добровольной. По словам Гусева, такой подход будет справедливым. Если супруги ведут общий бюджет, они должны иметь право и на совместный налоговый расчет. Продлить жизнь на 10-15 лет помогут правильное питание, профилактика заболеваний, физическая активность и забота о когнитивном здоровье. Об этом в беседе с РИА Новости заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Также, по ее словам, здоровое долголетие складывается не только из правильного рациона и спорта, но и из насыщенной культурной жизни. Футбол. Первым полуфиналистом чемпионата мира стала сборная Франции. В игре против Марокко французы забили 2 безответных гола, один из которых на счету Килиана Мбаппе. Теперь у него 8 мячей, столько же Мбаппе забил на прошлом чемпионате, став таким образом первым игроком, которому удалось отличиться 8 раз на 2 мировых первенствах. Впереди еще 3 игры 1/4 финала. Сегодня в 10 вечера по московскому времени путевку в следующую стадию разыграют сборные Испании и Бельгии. 12 июля состоятся матчи Норвегия-Англия и Швейцария-Аргентина. Транспорт. Знак аварийной остановки не входит в список обязательных элементов, но в ряде случаев его применение необходимо. Об этом в беседе с газетой «РУ» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По его словам, знак нужно использовать при ДТП, а также если случилась вынужденная остановка там, где это запрещено. Кроме того, знак следует разместить на задней части буксируемого транспортного средства, если на нем не работает аварийная сигнализация. За отсутствие знака аварийной остановки, например, при ДТП, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: О главном.
5: Русский язык станет обязательным предметом в новой системе высшего образования. Включить курс «Русский язык как государственный» в программы вузов поручил президент Владимир Путин. Другие поручения касаются поддержки языков народов России, в том числе русского жестового языка, а также продвижения русского языка на международной арене. Кроме того, президент поручил разработать проект указа об установлении в России Дня детской книги. Супругам предлагают разрешить подавать совместную налоговую декларацию. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Суть механизма заключается в том, что доходы суммируются, делятся пополам, и уже к полученной сумме применяется шкала налогообложения. При этом совместная декларация будет добровольной. По словам Гусева, такой подход будет справедливым. Если супруги ведут общий бюджет, они должны иметь право и на совместный налоговый расчет. Продлить жизнь на 10-15 лет помогут правильное питание, профилактика заболеваний, физическая активность и забота о когнитивном здоровье. Об этом в беседе с РИА Новости заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Также, по ее словам, здоровое долголетие складывается не только из правильного рациона и спорта, но и из насыщенной культурной жизни.
4: Футбол.
5: Первым полуфиналистом чемпионата мира стала сборная Франции. В игре против Марокко французы забили 2 безответных гола, один из которых на счету Килиана Мбаппе. Теперь у него 8 мячей, столько же Мбаппе забил на прошлом чемпионате, став таким образом первым игроком, которому удалось отличиться 8 раз на 2 мировых первенствах. Впереди еще 3 игры 1/4 финала. Сегодня в 10 вечера по московскому времени путевку в следующую стадию разыграют сборные Испании и Бельгии. 12 июля состоятся матчи Норвегия-Англия и Швейцария-Аргентина.
4: Транспорт.
5: Знак аварийной остановки не входит в список обязательных элементов, но в ряде случаев его применение необходимо. Об этом в беседе с газетой «РУ» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По его словам, знак нужно использовать при ДТП, а также если случилась вынужденная остановка там, где это запрещено. Кроме того, знак следует разместить на задней части буксируемого транспортного средства, если на нем не работает аварийная сигнализация. За отсутствие знака аварийной остановки, например, при ДТП, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
2: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства, согласно которому предлагается ограничивать использование цифровых технологий с учетом возраста ребенка. Так, для детей до 3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания. Отмечается также, что независимо от возраста важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на ребенка. Центробанк последовательно закрывает лазейки, которые позволяли отдельным микрофинансовым структурам обходить ограничения по долговой нагрузке через кредитные потребительские кооперативы. Об этом в беседе с «Известиями» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, изначально такие кооперативы создавались как организации взаимопомощи, однако часть из них использовалась для выдачи коротких дорогих займов. Сейчас эта схема эффективно переработана.

0: открывается.
1: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточно-экономический форум. Его главной темой станет Дальний Восток, развитие во благо людей. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в фонде Росконгресс. Там отметили, что тема форума соответствует одному из главных приоритетов новой стратегии развития Дальнего Востока до 2030 года. Стратегия охватывает 5 крупных тем. Это преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей и климатическая адаптация. Прошедший июнь в Западной Европе стал самым жарким первым месяцем лета за всю историю наблюдений. Об этом говорится в исследовании Европейской климатической службы «Коперникус», согласно которому средняя температура воздуха в регионе за июнь составила почти 21 градус, что более чем на 3 градуса превышает показатели месяца за период с 1991 по 2020 год. При этом отмечается, что предыдущий рекорд июня был установлен лишь в прошлом году. В России начал расти спрос на присадки, предназначенные для улучшения качества бензина. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка, которые связывают ситуацию с решением властей временно разрешить оборот топлива стандарта Евро-3. При этом эксперты говорят, что нет присадок, таблеток или жидкостей, с помощью которых можно кардинально улучшить свойства бензина, а от использования непроверенных и некачественных присадок автомобиль может пострадать.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства, согласно которому предлагается ограничивать использование цифровых технологий с учетом возраста ребенка. Так, для детей до 3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания. Отмечается также, что независимо от возраста важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на ребенка. Центробанк последовательно закрывает лазейки, которые позволяли отдельным микрофинансовым структурам обходить ограничения по долговой нагрузке через кредитные потребительские кооперативы. Об этом в беседе с «Известиями» заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, изначально такие кооперативы создавались как организации взаимопомощи, однако часть из них использовалась для выдачи коротких и дорогих займов. Сейчас эта схема эффективно перекрывается. С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточно-экономический форум. Его главной темой станет Дальний Восток, развитие во благо людей. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в фонде Росконгресс. Там отметили, что тема форума соответствует одному из главных приоритетов новой стратегии развития Дальнего Востока до 2030 года. Стратегия охватывает 5 крупных тем. Это преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей и климатическая адаптация. Прошедший июнь в Западной Европе стал самым жарким первым месяцем лета за всю историю наблюдений. Об этом говорится в исследовании Европейской климатической службы «Коперникус», согласно которому средняя температура воздуха в регионе за июнь составила почти 21 градус, что более чем на 3 градуса превышает показатели месяца за период с 1991 по 2020 год. При этом отмечается, что предыдущий рекорд июня был установлен лишь в прошлом году. В России начал расти спрос на присадки, предназначенные для улучшения качества бензина. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка, которые связывают ситуацию с решением властей временно разрешить оборот топлива стандарта Евро-3. При этом эксперты говорят, что нет присадок, таблеток или жидкостей, с помощью которых можно кардинально улучшить свойства бензина, а от использования непроверенных и некачественных присадок автомобиль может пострадать.
4: Новости на Дорожном радио.

из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
17: АО «Альфа-банк» 6+.
18: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Пространство для снижения ключевой ставки стало меньше. Это следует из комментария Центробанка по денежно-кредитным условиям. В документе отмечается, что в среднесрочной перспективе риски ускорения инфляции преобладают над факторами, которые могут сдерживать рост цен. Напомню, на прошлом заседании Центробанка по ключевой ставке показатель снизили до 14,25%. Следующее заседание состоится 24 июля. Средний срок ипотеки значительно снизился. Если в начале года он составлял 28,5 лет, то к июню опустился до 23,5 лет, достигнув таким образом минимума с 2022 года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Эксперты связывают ситуацию с изменением структуры рынка. Доля рыночной ипотеки существенно выросла и достигла 45%. Ставки по таким кредитам составляют около 18%, и это довольно высокое значение, при котором увеличение срока несущественно снижает платеж, но сильно увеличивает переплату. Посещаемость торговых центров продолжает снижаться. За год показатель сократился на 2%, рынок демонстрирует умеренно отрицательную динамику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании Focus Technologies. Там отметили, что посетителей в торговых центрах в основном привлекают заведения общепита, развлечений и фитнеса. Добавлю, ранее замглавы Минпромторга Роман Чекушев говорил, что рынок пунктов выдачи заказов переходит к развитию мультибрендовых точек, в которых покупатели могут забирать товары из различных интернет-магазинов. Такие пункты могут появляться в том числе в торговых центрах. Заселиться в отель теперь можно без бумажного паспорта, предъявив цифровой ID в мессенджере Max. Об этом говорится в сообщении от госуслуг. Там уточняют, что цифровое заселение доступно в гостиницах, которые уже подключили такую возможность. Эту информацию следует узнавать заранее до поездки. Тем временем ТАСС напоминает, что отели с номерным фондом более 50 мест обязаны с 1 сентября обеспечить возможность заселять гостей с помощью мессенджера Max. Такую техническую возможность получила уже половина гостиниц страны. Все российские аэропорты должны будут оснастить медицинскими пунктами по единому стандарту. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный, отметив, что соответствующий приказ Минздрава вступает в силу с 1 сентября. По словам депутата, оказывать помощь в таких пунктах будут всем обратившимся, однако речь идет именно о первой неотложной помощи.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
3: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Пространство для снижения ключевой ставки стало меньше. Это следует из комментария Центробанка по денежно-кредитным условиям. В документе отмечается, что в среднесрочной перспективе риски ускорения инфляции преобладают над факторами, которые могут сдерживать рост цен. Напомню, на прошлом заседании Центробанка по ключевой ставке показатель снизили до 14,25%. Следующее заседание состоится 24 июля. Средний срок ипотеки значительно снизился. Если в начале года он составлял 28,5 лет, то к июню опустился до 23,5 лет, достигнув таким образом минимума с 2022 года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Эксперты связывают ситуацию с изменением структуры рынка. Доля рыночной ипотеки существенно выросла и достигла 45%. Ставки по таким кредитам составляют около 18%, и это довольно высокое значение, при котором увеличение срока несущественно снижает платеж, но сильно увеличивает переплату. Посещаемость торговых центров продолжает снижаться. За год показатель сократился на 2%, рынок демонстрирует умеренно отрицательную динамику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании Focus Technologies. Там отметили, что посетителей в торговых центрах в основном привлекают заведения общепита, развлечений и фитнеса. Добавлю, ранее замглавы Минпромторга Роман Чекушев говорил, что рынок пунктов выдачи заказов переходит к развитию мультибрендовых точек, в которых покупатели могут забирать товары из различных интернет-магазинов. Такие пункты могут появляться в том числе в торговых центрах. Заселиться в отель теперь можно без бумажного паспорта, предъявив цифровое ID в мессенджере Макс. Об этом говорится в сообщении от госуслуг. Там уточняют, что цифровое заселение доступно в гостиницах, которые уже подключили такую возможность. Эту информацию следует узнавать заранее до поездки. Тем временем ТАСС напоминает, что отели с номерным фондом более 50 мест обязаны с 1 сентября обеспечить возможность заселять гостей с помощью мессенджера Макс. Такую техническую возможность получила уже половина гостиниц страны. Все российские аэропорты должны будут оснастить медицинскими пунктами по единому стандарту. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный, отметив, что соответствующий приказ Минздрава вступает в силу с 1 сентября. По словам депутата, оказывать помощь в таких пунктах будут всем обратившимся, однако речь идет именно о первой неотложной помощи. Если случай серьезный, то медики вызовут скорую.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн. Умные технологии. И адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: Дорожное радио.
10: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Курс «Русский язык как государственный» могут ввести в некоторых вузах в 2027 году. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. Он отметил, что предмет предполагает не повторение школьного курса, а изучение социальных и правовых аспектов использования языка. Напомню, ранее включить курс «Русский язык как государственный» в программы вузов поручил президент Владимир Путин. Предмет станет обязательным в новой системе высшего образования. Для нутрициологов разработали программу профпереподготовки. В нее войдут модули по основам технологии приготовления блюд здорового питания, теории спортивного питания и БАДов. Пройти программу смогут люди с высшим и средним медицинским образованием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект приказа Минздрава. Ранее глава министерства Михаил Мурашко говорил, что нутрициологи обязаны иметь базовое медицинское образование, поэтому была утверждена отдельная специальность по этому направлению. Сервис проверки ограничений на выезд за границу появился в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе банка. Отмечается, что сервис интегрирован с базой данных Федеральной службы судебных приставов и позволит узнать о действующих ограничениях перед поездкой, а также получать автоматические уведомления, если такие запреты появятся в будущем. С момента запуска сервиса в пилотном режиме им уже воспользовались более 30 тысяч человек. Почти 2 тысячи сразу погасили задолженности и сняли ограничения. Чтобы снизить количество разводов в России, в школах следует ввести уроки семейной жизни и создавать семейные клубы для молодежи. Как пишет РИА Новости, такое мнение выразила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, детям нужно рассказывать, что семья – это не только моменты, когда люди делят друг с другом радости, но также необходимо говорить, что в семейном быте важно быть терпеливым по отношению друг к другу, научиться слышать и слушать. Ставки по автокредитам сейчас в среднем составляют 22,3%. Средний размер автокредита – 1 250 000 рублей, а срок кредитования – около 6,5 лет. Такие данные приводит российская газета со ссылкой на исследование автомобильной системы «Pango Cars». Отмечается, что самым востребованным автомобилем с пробегом в кредит является Kia Rio, а в возрастной структуре наибольшую долю заняли машины от 5 до 10 лет.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно проезжать лужи и что делать, если попали в грозу. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Боремся с грозой и проезжаем лужи». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем сегодня с погоды. Поговорим, например, о дожде. Летом это явление нередко сопровождается мощными грозами. Автомобиль вообще-то является очень неплохой защитой от природных электроразрядов, но парочку правил знать все-таки надо. Первое. Прекращаем движение, становимся на обочине и пережидаем ненастье. Все равно это ненадолго. Надо только избегать парковки возле деревьев или на высоком месте. Закрываем окна, выключаем электроприборы и гаджеты и начинаем наслаждаться прекрасной погодой. Летние грозы не только освежают. После дождя на дороге у нас что? Правильно, лужи. Так вот, существует правило проезда неглубоких водных препятствий. Для начала снижаем скорость. Это нужно, чтобы не залить зажигание и избежать аквапланирования. Теперь направление. Сразу постарайтесь, чтобы в луже не нужно было вертеть рулем. Занесет. Заодно и забудьте про резкое торможение или газ. Тот же эффект. И последнее. Выехали из лужи. Просушите тормоза. Ничего сложного, просто несколько раз нажмите нужную педаль. А вот насчет глубоких луж есть несколько дополнительных советов. Въезжать в такой водоем можно только медленно и осмотрительно, контролируя глубину и скорость движения. На дне могут скрываться открытый канализационный люк, большой камень или другое препятствие. Опять же, залить генератор или намочить важные датчики никому не нужно. Так что, если под воду начинают погружаться фары, ехать дальше не стоит. Лучше поискать объезд. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Дорожное радио.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

где мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Пространство для снижения ключевой ставки стало меньше. Это следует из комментария Центробанка по денежно-кредитным условиям. В документе отмечается, что в среднесрочной перспективе риски ускорения инфляции преобладают над факторами, которые могут сдерживать рост цен. Напомню, на прошлом заседании Центробанка по ключевой ставке показатель снизили до 14,25%. Следующее заседание состоится 24 июля. Средний срок ипотеки значительно снизился. Если в начале года он составлял 28,5 лет, то к июню опустился до 23,5 лет, достигнув таким образом минимума с 2022 года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Эксперты связывают ситуацию с изменением структуры рынка. Доля рыночной ипотеки существенно выросла и достигла 45%. Ставки по таким кредитам составляют около 18%, и это довольно высокое значение, при котором увеличение срока несущественно снижает платеж, но сильно увеличивает переплату. Посещаемость торговых центров продолжает снижаться. За год показатель сократился на 2%, рынок демонстрирует умеренно отрицательную динамику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании Focus Technologies. Там отметили, что посетителей в торговых центрах в основном привлекают заведения общепита, развлечений и фитнеса. Добавлю, ранее замглавы Минпромторга Роман Чекушев говорил, что рынок пунктов выдачи заказов переходит к развитию мультибрендовых точек, в которых покупатели могут забирать товары из различных интернет-магазинов. Такие пункты могут появляться в том числе в торговых центрах. Заселиться в отель теперь можно без бумажного паспорта, предъявив цифровое ID в мессенджере Макс. Об этом говорится в сообщении от госуслуг. Там уточняют, что цифровое заселение доступно в гостиницах, которые уже подключили такую возможность. Эту информацию следует узнавать заранее до поездки. Тем временем ТАСС напоминает, что отели с номерным фондом более 50 мест обязаны с 1 сентября обеспечить возможность заселять гостей с помощью мессенджера Макс. Такую техническую возможность получила уже половина гостиниц страны. Все российские аэропорты должны будут оснастить медицинскими пунктами по единому стандарту. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный, отметив, что соответствующий приказ Минздрава вступает в силу с 1 сентября. По словам депутата, оказывать помощь в таких пунктах будут всем обратившимся, однако речь идет именно о первой неотложной помощи. Если случай серьезный, то медики вызовут скорую.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже!

0: И это рекордный момент! Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, пишет РИА Новости. Среди поручений подготовить проекты указов об установлении Дня детской книги и создании российского пушкинского общества. Как пояснила на брифинге советник президента России, председатель Совета по русскому языку Елена Ямпольская, День детской книги предлагается отмечать 26 марта, потому что в 1943 году в этот день состоялся праздник Книжкины именины. Еще одно поручение – анализ соответствия экзаменов по русскому языку и литературе содержанию единой государственной линейки школьных учебников.
0: Мир.
1: Парламент Германии не поддержал резолюцию с требованием усилить поддержку Украины, предоставив Киеву ракеты «Таурус», пишет ТАСС. Только 79 депутатов проголосовали за документ, против выступили 510. В резолюции также предлагалось расширить возможности Киева по нанесению ударов по объектам на территории России, профинансировать производство украинских беспилотников и добиваться ужесточения санкций против России.
0: Россия.
1: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Его главной темой станет Дальний Восток, развитие во благо людей. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в фонде «Росконгресс». Там отметили, что тема форума соответствует одному из главных приоритетов новой стратегии развития Дальнего Востока до 2030 года. Стратегия охватывает 5 крупных тем. Преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, а также создание лучших условий для жителей и климатическая адаптация.
0: Транспорт.
1: В июне российский рынок новых авто вырос на 3% к маю и на 25% к прошлому году. Это 113 тысяч машин. Лидерство удерживает «Лада». Спрос на «Гранта» и «Веста» дополнили «Нива» и «Новая Искра». Автоюрист Александр Холодов объясняет успех отечественных авто доступностью запчастей, предсказуемостью расходов и господдержкой. При этом китайские бренды укрепляют позиции. Разрыв между «Ладой» и «Хавал» сокращается, а «Джитур Теннет» поднялся на 3-е место, потеснив конкурентов.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, пишет РИА Новости. Среди поручений подготовить проекты указов об установлении Дня детской книги и создании российского пушкинского общества. Как пояснила на брифинге

0: беспилотников и добиваться ужесточения санкций против России.
1: Россия.
0: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Его главной темой станет Дальний Восток, развитие во благо людей. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в фонде Росконгресс. Там отметили, что тема форума соответствует одному из главных приоритетов новой стратегии развития Дальнего Востока до 2030 года. Стратегия охватывает 5 крупных тем: преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, а также создание лучших условий для жителей и климатическая адаптация.
1: Транспорт.
0: В июне российский рынок новых авто вырос на 3% к маю и на 25% к прошлому году. Это 113 тысяч машин. Лидерство удерживает «Лада». Спрос на «Гранта» и «Веста» дополнили «Нива» и «Новая Искра». Автоюрист Александр Холодов объясняет успех отечественных авто доступностью запчастей, предсказуемостью расходов и господдержкой. При этом китайские бренды укрепляют позиции. Разрыв между «Ладой» и «Хавал» сокращается, а «G-Tour Tenet» поднялся на 3-е место, потеснив конкурентов.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Дорожное радио.
5: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Новое.
1: Ярослав Сумишевский.
0: Мята-трава.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Русский язык станет обязательным предметом в новой системе высшего образования. Включить курс «Русский язык» как государственный в программы вузов поручил президент России Владимир Путин. Другие поручения касаются поддержки языков народов России, в том числе русского жестового языка, а также продвижения русского языка на международной арене. Кроме того, президент поручил разработать проект указа об установлении в России Дня детской книги.
0: Россия.
1: Центробанк закрывает лазейки, которые позволяли отдельным микрофинансовым структурам обходить ограничения по долговой нагрузке через кредитные потребительские кооперативы. Об этом в беседе «Известиям» заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, изначально такие кооперативы создавались как организации взаимопомощи, однако часть из них использовалась для выдачи коротких дорогих займов. Сейчас эта схема эффективно перекрывается.
0: Железная дорога.
1: Российские железные дороги планируют запустить новые капсульные вагоны. Сделать это хотят примерно в 2028 году. В составах появится 56 индивидуальных мест, душевые и зона с вендинговыми автоматами. Пассажиры получат изолированные капсулы со шторкой и стенкой. Внутри предусмотрены увеличенные на 15 сантиметров спальное место, столик, полки для багажа и розетки.
0: Транспорт.
1: Минпромторг расширит список автомобилей для такси, включив в него модели G-Tour, Tenet и Amoto. По данным ведомства, сегодня требованиям закона о локализации такси соответствуют почти 30 моделей отечественного производства. В будущем в перечень могут добавить автомобили марки «Волга» для бизнес-класса и российские минивены. Обновленный список опубликуют после официального утверждения.
0: Туризм.
1: Эксперты Российского союза туриндустрии назвали главные драйверы роста выездного туризма. Среди них прямые рейсы, безвизовый режим или минимальные формальности. Сохраняют лидерство Турция и Египет. Растет интерес к Китаю, Вьетнаму, Арабским Эмиратам, Грузии, Армении и Узбекистану. А в премиальном сегменте устойчиво востребованы Маврикий, Мальдивы и Сейшелы. Вы слышали новости. Анна Мутрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: путешествие с удовольствием
1: на Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, как экстремально отдохнуть на ВДНХ, что за диво обнаружили туристы в турецком районе Дашимялты и какие достопримечательности предлагает гостям Монголия. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
1: Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Жара и

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как экстремально отдохнуть на ВДНХ, что за диво обнаружили туристы в турецком районе Дашимиалты и какие достопримечательности предлагает гостям Монголия.
3: Поехали!
2: ВДНХ – любимейшее место почти что всех туристов в Москве. И многие из них уже наверняка заметили новшество в тематическом парке «Орион», находящемся на территории выставочного комплекса. Здесь не так давно открылись два новых экстремальных аттракциона. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», пощекотать себе нервы можно на центрифуге – внушительных размеров гироскопе, который вращается сразу в нескольких плоскостях. А новая цепочная карусель «Стратосфера» стала самой высокой в столице. Посетителей поднимают на 60 метров, что сопоставимо с высотой 20-этажного дома. И тебе карусель, и смотровая площадка.
3: Это надо видеть.
2: Картину, открывающуюся взору туристов в районе Дашимиалты, турецкой провинции Анталья, описать, конечно, можно, но эффект неожиданности от увиденного передать сложно. Сюда направляются взглянуть на 100 акров пшеничных полей, уложенных коврами. Получается гигантская мозаика более чем из 5000 килимов со всей Турции, которую ну никак не чаешь тут обнаружить, если попадешь случайно. Раскладывают ковры ради, так сказать, техосмотра и профилактики. Происходит это обычно с конца июня по конец сентября. Как сообщает Турпром, попасть на эти плантации можно бесплатно.
3: Едем дальше.
2: Лето для Монголии – высокий сезон, и если ехать сюда, то сейчас, самое позднее – в сентябре. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, вода в озерах прогревается для комфортного купания. Погода идеальна для осмотра достопримечательностей. А их здесь довольно много. Пустыня Гоби, Хархарин – древняя столица Монгольской империи, национальный парк Горхи-Терелш, озеро Хупсугул, как здесь говорят, брат Байкала. Особая глава – этнографические программы. Знакомство с традициями кочевников, проживание в юртах, национальная кухня. Целенаправленно в Монголию едут немногие. В ходу все больше комбинированные туры, например, еще и в Бурятию. Два региона за одну поездку – популярная у туристов схема.

0: Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9. Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gland.rus.ru.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич 3» произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
12: Дорожное радио.

складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минэнерго совместно с Минтрансом и другими ведомствами держит на контроле поставки керосина в аэропорты. Такое заявление сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам Ядрова, самолеты летают, расписание выполняется. Напомню, для улучшения ситуации на топливном рынке России правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива. Также предоставлены налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства внутри страны.
2: Россия.
1: Центробанк вводит с сегодняшнего дня в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Она посвящена

0: Центральному федеральному округу. На оборотной стороне обновленной купюры размещено стилизованное изображение карты округа. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. Самым популярным курортом в Краснодарском крае этим летом стала Анапа. Так считает президент Общенационального союза индустрии и гостеприимства Алексей Волков. По словам эксперта, интерес туристов к Анапе вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Популярность курорта растет в том числе за счет создания новых гостиниц, инфраструктуры и системы детского отдыха. Также высоким спросом у отдыхающих пользуются Геленджик, Кабардинка и Джанхот.
1: Мир.
0: Израиль полагает, что Иран подготовил план убийства президента США Дональда Трампа. По данным телеканала CNN, Соединенные Штаты получили от Израиля на этой неделе соответствующее предупреждение. Оно касалось конкретного плана. Несколько американских чиновников полагают, что этот доклад Израиля может быть безосновательным.
1: Транспорт.
0: Между Данией и Германией запустили паром на аккумуляторных батареях. Судно «Балтийский кит» работает на переправе Редбю-Путгарден. Это 45 минут хода. После такого рейса паром подзаряжает свои батареи всего за 12 минут и вновь готов к работе. На грузовом судне установлена одна из крупнейших в мире аккумуляторных систем мощностью 100 мегаватт-часов. На корабле есть и генераторы на случай аварии. Об этом пишет «Европульс». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
2: Новости на «Дорожном радио».

0: Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какой тренд поддержал Дмитрий Маликов. Как Валерию Сюткину удается сохранять молодость. А также узнаем, кто помогает Шурей не терять силы и веру в лучшее. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Валерий Сюткин поделился, как ему удается сохранять молодость. По словам артиста, никаких особых секретов у него нет. Лишь полезные привычки, которым он следует уже много лет. Например, раз в неделю певец обязательно ходит в баню, чередуя парную, купель и отдых. А его любимой шапке уже 37 лет. Не менее важно, по словам Сюткина, соблюдать умеренность в еде и придерживаться простого жизненного правила. Поменьше есть, побольше ходить пешком и не ругаться. Вот лучшая диета и лучший крем от морщин, отметил певец. В жизни каждого бывают непростые периоды, и особенно важно, когда рядом есть тот, кто поможет не терять силы и веру в лучшее. Певец Шура признался, что таким верным другом для него стала чихуахуа по кличке Муха. Собака появилась у артиста 4 года назад. Ее подарила близкая подруга на Новый год. «Это мягкий пуховый комочек. Я ее обнимаю, держу и забываю про трудности», – поделился исполнитель. Недавно Шура приобрел новое жилье, чтобы у его любимицы было больше пространства для бега. Дмитрий Маликов с радостью поддерживает любые идеи своих детей. Совсем недавно вместе с дочерью Стефанией он присоединился к популярному тренду в социальных сетях. Стефания, как известно, ведет здоровый образ жизни и регулярно занимается спортом, где бы ни находилась. В этот раз отец и дочь решили устроить соревнования по отжиманиям. После каждого подхода они хлопали друг друга по ладоням. А видео подписали с юмором. 10 раз повторим, только не халтурь. Ранее дочь и отец снимали популярный музыкальный тренд, который набрал большое количество просмотров. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Турция перепродала купленные в России зенитно-ракетные комплексы С-400. Это утверждает турецкая газета «Хюрриет», указывая в качестве наиболее вероятных покупателей Катар и Арабские Эмираты. Турция купила С-400 в 2019 году. Из-за этого США ввели санкции против Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема продажи Турции российских С-400 относится к области сверхчувствительных.
2: Россия.
1: В бюллетене на думских выборах в сентябре будет не больше 11 политических партий. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Глава комиссии напомнила, что партии могут проводить съезды для выдвижения кандидатов на выборы депутатов Госдумы не позднее 11 июля. Выборы депутатов Думы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс». Вузы не планируют отказываться от письменных работ студентов на фоне развития искусственного интеллекта. Такое заявление сделал заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. С помощью письменной работы человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них, отметил чиновник. Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Индонезии. Оплачивать покупки здесь таким способом можно через приложение «Сбербанк онлайн». На экране отображается сумма в индонезийских рупиях и российских рублях. Конвертация происходит автоматически. Индонезия стала 13-й страной, где клиентам Сбербанка доступна оплата по QR-коду.
2: Транспорт.
1: В России разработали арктический автобус «Звезда Т-24». Он предназначен для перевозок между отдаленными поселками и по туристическим маршрутам в условиях бездорожья и сурового климата. Как отмечает портал kyuta.ru, это первый арктический автобус-вездеход в стране. Машина оснащена мягкими сиденьями.

0: сиденьями, подогревом и усиленной теплоизоляцией. В салоне смогут разместиться 24 пассажира. Разработчик автобуса – завод вездеходов-амфибий. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: К выборах в сентябре будет не больше 11 политических партий. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Глава комиссии напомнила, что партии могут проводить съезды для выдвижения кандидатов на выборы депутатов Госдумы не позднее 11 июля. Выборы депутатов Думы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Об этом сообщает Интерфакс. Вузы не планируют отказываться от письменных работ студентов на фоне развития искусственного интеллекта. Такое заявление сделал заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. С помощью письменной работы человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них, отметил чиновник. Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Индонезии. Оплачивать покупки здесь таким способом можно через приложение «Сбербанк онлайн». На экране отображается сумма в индонезийских рупиях и российских рублях. Конвертация происходит автоматически. Индонезия стала 13-й страной, где клиентам Сбербанка доступна оплата по QR-коду. Транспорт. В России разработали арктический автобус «Звезда Т-24». Он предназначен для перевозок между отдаленными поселками и по туристическим маршрутам в условиях бездорожья и сурового климата. Как отмечает портал kyuta.ru, это первый арктический автобус-вездеход в стране. Машина оснащена мягкими сиденьями, подогревом и усиленной теплоизоляцией. В салоне смогут разместиться 24 пассажира. Разработчик автобуса – завод вездеходов «Амфибий». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн. Умные технологии. И адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США временно приостановили удары по Ирану. Стороны наладили дипломатические контакты, однако Вашингтон готов вновь применить силу в случае изменения обстановки. Об этом сообщает CNN. Телеканал указывает, что американские военные будут чередовать военные действия и паузы, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации.
2: Россия.
1: Председатель Думы Вячеслав Володин сообщил об эффективности законов по борьбе с дроперством. По словам спикера, в стране удалось сформировать действенный механизм, который позволил почти что свести на нет такое мошенническое явление, как дроперство. Это свидетельствует о том, что закон работает, подчеркнул Володин. Напомню, всего с 2021 года Госдума приняла 18 федеральных законов, направленных на защиту людей от мошеннических посягательств. Иностранным сим-картам урезали функциональность. Теперь владельцы таких симок больше не смогут воспользоваться ими для обхода заблокированных в России сервисов. При этом доступ к сервисам, самостоятельно ограничившим работу в России, например, нескольким зарубежным нейросетям, у пользователей иностранных симок остался. Об этом сообщает газета «Известия». Нынешний курортный сезон в Турции может продлиться до конца осени. И все благодаря комфортной погоде и стабильно высокому спросу. С таким прогнозом выступил член Ассоциации туроператоров Турции Акын Беке. По его словам, заполняемость многих гостиниц уже превысила 80%, а в некоторых объектах приблизилась к 90%. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Электрокар «Атом» прошел финальный цикл испытаний. Машина преодолела 1000 километров в условиях 40-градусной жары в астраханских степях. До этого электромобиль успешно прошел зимние испытания в Сургуте. Вердикт специалистов – «Атом» готов к эксплуатации в широком диапазоне температур – от минус 42 до плюс 42 градусов. Машина оснащена электромотором мощностью 204 лошадиные силы с запасом хода 500 километров. Об этом пишет «Автоньюз». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.

0: Ирану. Стороны наладили дипломатические контакты, однако Вашингтон готов вновь применить силу в случае изменения обстановки. Об этом сообщает CNN. Телеканал указывает, что американские военные будут чередовать военные действия и паузы, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации.
1: Россия.
0: Председатель Думы Вячеслав Володин сообщил об эффективности законов по борьбе с дроперством. По словам спикера, в стране удалось сформировать действенный механизм, который позволил почти что свести на нет такое мошенническое явление, как дроперство. Это свидетельствует о том, что закон работает, подчеркнул Володин. Напомню, всего с 2021 года Госдума приняла 18 федеральных законов, направленных на защиту людей от мошеннических посягательств. Иностранным сим-картам урезали функциональность. Теперь владельцы таких симок больше не смогут воспользоваться ими для обхода заблокированных в России сервисов. При этом доступ к сервисам, самостоятельно ограничившим работу в России, например, нескольким зарубежным нейросетям, у пользователей иностранных симок остался. Об этом сообщает газета «Известия». Нынешний курортный сезон в Турции может продлиться до конца осени. И все благодаря комфортной погоде и стабильно высокому спросу. С таким прогнозом выступил член Ассоциации туроператоров Турции Акын Беке. По его словам, заполняемость многих гостиниц уже превысила 80%, а в некоторых объектах приблизилась к 90%. Об этом сообщает РИА Новости.
1: Транспорт.
0: Электрокар «Атом» прошел финальный цикл испытаний. Машина преодолела 1000 километров в условиях 40-градусной жары в астраханских степях. До этого электромобиль успешно прошел зимние испытания в Сургуте. Вердикт специалистов – «Атом» готов к эксплуатации в широком диапазоне температур – от минус 42 до плюс 42 градусов. Машина оснащена электромотором мощностью 204 лошадиные силы с запасом хода 500 километров. Об этом пишет «Автоньюз». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия регулярно сообщает МАГАТЭ об атаках на Запорожскую АЭС со стороны Киева и добивается реакции агентства по этим фактам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует. Она чрезвычайно опасна, добавил представитель Кремля.
2: Россия.
1: Правительство планирует организовать поставки увеличенных объемов горючего в регионы. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак. На рынке топлива сейчас есть спекулятивный фактор, отметил вице-премьер. Некоторые перекупщики пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и повышения цен. Федеральная антимонопольная служба и ее региональные управления должны внимательно следить за ценами на топливо и не допускать спекулятивного роста, подытожил Александр Новак. В МВД подвели итоги первого этапа операции «Нелегал-2026». Всего пресечено более 60 тысяч правонарушений в сфере миграции, депортировано 14 600 иностранных граждан. Эту статистику привела официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, выявлено и привлечено к административной ответственности 10 400 недобросовестных работодателей. Они незаконно привлекали иностранцев к трудовой деятельности. Еврокомиссия удалила из финальной версии нового 21-го пакета антироссийских санкций наиболее жесткие положения. Это утверждает Евроактив. Во-первых, Европа смягчила ограничения на въезд в отношении российских военнослужащих. Во-вторых, страны ЕС оставят законы перепродажу российского газа, что позволит сообществу продолжать

0: поставки российского топлива в третьи страны. Транспорт. Компания Grand Service Express запустила новый поезд Москва-Новороссийск. Состав 433 и 434 следует ежедневно. Отправление вечернее, прибытие по утрам. По такому графику поезд будет курсировать до конца августа, следуя через Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону. В состав включены плацкартные и купейные вагоны «Таврия».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Россия регулярно сообщает МАГАТЭ об атаках на Запорожскую АЭС со стороны Киева и добивается реакции агентства по этим фактам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует. Она чрезвычайно опасна, добавил представитель Кремля.
3: Россия.
4: Правительство планирует организовать поставки увеличенных объемов горючего в регионы. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак. На рынке топлива сейчас есть спекулятивный фактор, отметил вице-премьер. Некоторые перекупщики пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и повышения цен. Федеральная антимонопольная служба и ее региональные управления должны внимательно следить за ценами на топливо и не допускать спекулятивного роста, подытожил Александр Новак. В МВД подвели итоги первого этапа операции «Нелегал-2026». Всего пресечено более 60 тысяч правонарушений в сфере миграции, депортировано 14 600 иностранных граждан. Эту статистику привела официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, выявлено и привлечено к административной ответственности 10 400 недобросовестных работодателей. Они незаконно привлекали иностранцев к трудовой деятельности. Еврокомиссия удалила из финальной версии нового 21-го пакета антироссийских санкций наиболее жесткие положения. Это утверждает Евроактив. Во-первых, Европа смягчила ограничения на въезд в отношении российских военнослужащих. Во-вторых, страны ЕС оставят законы перепродажу российского газа, что позволит сообществу продолжать поставки российского топлива в третьи страны.
3: Транспорт.
4: Компания Grand Service Express запустила новый поезд Москва-Новороссийск. Состав 433 и 434 следует ежедневно. Отправление вечернее, прибытие по утрам. По такому графику поезд будет курсировать до конца августа, следуя через Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону. В состав включены плацкартные и купейные вагоны «Таврия».
3: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам

0: взгляды. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08. 2015-го.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
14: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минэнерго совместно с Минтрансом и другими ведомствами держит на контроле поставки керосина в аэропорты. Такое заявление сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам Ядрова, самолеты летают, расписание выполняется. Напомню, для улучшения ситуации на топливном рынке России правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива. Также предоставлены налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства внутри страны.
0: Россия.
1: Вузы не планируют отказываться от письменных работ студентов на фоне развития искусственного интеллекта. Такое заявление сделал заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. С помощью письменной работы человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них, отметил чиновник. Посредники по мирному урегулированию пытаются примирить США и Иран. В частности, представители Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели серию телефонных переговоров с руководством США и Ирана, чтобы Вашингтон и Тегеран вернулись к прямым переговорам. Об этом сообщает портал «Axios». Некоторые регионы Турции могут оказаться во власти необычно жаркой погоды. Температура воздуха значительно превысит сезонную норму во второй половине июля. Такой прогноз дает турецкий метеоролог Ихсан Юрташ. Его цитируют РИА Новости. Жара усилится в Измире, Анкаре и Диярбакыре. После 17 июля температура может значительно повыситься по всей стране.
0: Транспорт.
1: Электрокар «Атом» прошел финальный цикл испытаний. Машина преодолела 1000 километров в условиях 40-градусной жары в астраханских степях. До этого электромобиль успешно прошел зимние испытания в Сургуте. Вердикт специалистов – «Атом» готов к эксплуатации в широком диапазоне температур от минус 42 до плюс 42 градусов. Машина оснащена электромотором мощностью 204 лошадиные силы с запасом хода 500 километров. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Минэнерго совместно с Минтрансом и другими ведомствами держит на контроле поставки керосина в аэропорты. Такое заявление сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам Ядрова, самолеты летают, расписание выполняется. Напомню, для улучшения ситуации на топливном рынке России правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива. Также предоставлены налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства внутри страны.
2: Россия.
4: Вузы не планируют отказываться от письменных работ студентов на фоне развития искусственного интеллекта. Такое заявление сделал заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. С помощью письменной работы человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них, отметил чиновник. Посредники по мирному урегулированию пытаются примирить США и Иран. В частности, представители Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели серию телефонных переговоров с руководством США и Ирана, чтобы Вашингтон и Тегеран вернулись к прямым переговорам. Об этом сообщает портал «Axios». Некоторые регионы Турции могут оказаться во власти необычно жаркой погоды. Температура воздуха значительно превысит сезонную норму во второй половине июля. Такой прогноз дает турецкий метеоролог Ихсан Юрташ. Его цитируют РИА Новости. Жара усилится в Измире, Анкаре и Диярбакыре. После 17 июля температура может значительно повыситься по всей стране.
2: Транспорт.
4: Электрокар «Атом» прошел финальный цикл испытаний. Машина преодолела 1000 километров в условиях 40-градусной жары в астраханских степях. До этого электромобиль успешно прошел зимние испытания в Сургуте. Вердикт специалистов – «Атом» готов к эксплуатации в широком диапазоне температур – от минус 42 до плюс 42 градусов. Машина оснащена электромотором мощностью 204 лошадиные силы с запасом хода 500 километров. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Специальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «джили-motors.com».
4: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
10: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Бума.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам Дорожного радио. Музыкальный подарок девушке. Зовут ее Юля. Будьте любезны. И нее душевную песню. С уважением. Спасибо.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. От имени всех благодарных пациентов Учелинского района и села Учелы от всего сердца, от всей души поздравляем Зелю Рамазанову Мухаджи.

Бабаевы, врача высшей категории, врача-терапевта. Уважаемая Разиля Рамазановна, мы, ваши пациенты, от души поздравляем вас крепкого здоровья, в жизни без усталости, тревог, чтобы вера была подспорьем, чтобы ангел от беды берег, чтобы радость грела душу, часто чтобы в сердце царствовал покой. Мы желаем от души вам счастья, вы душой вечно молодой. Низкий вам земной поклон. Уважаемая Разиля Рамазановна, от всех пациентов для вас музыкальный подарок – песня «Люди в белых халатах». Спасибо, до свидания.

0: Здравствуйте, вы.
1: Добрый вечер. Линия свободна.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. На вашу всеми любимую прекрасную передачу хочу заказать песню для замечательных девочек-школьниц Чубаковой Полины и Борисовой Марии. Желаю мира, добра, благополучия. Будьте счастливы. Пусть удача никогда не покидает вас. Для вас песня. Спасибо, Дорожное радио. С уважением, Гармашова, Луганск.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорогое Дорожное радио, хочу через вашу передачу сказать большие слова благодарности моей хорошей знакомой, моей подруге, с которой мы вместе трудились 3 года. Спасибо тебе большое за то, что ты есть. Желаю тебе счастья, здоровья, побольше удачи по жизни. И пусть для тебя прозвучит эта хорошая песня. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Будьте добры, поставьте для моей бабушки. Если музыка нас связала, бабушку зовут Нина. Желаем всем счастья, здоровья и больше любви. Город Кемерово. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Юля рассыпал золото по крышам, наполнил травы солнечным теплом. Он ходит босиком по мокрым лужам, смеется ветру, шепчет обо всем. То дождь прольется струнами из света, то солнце вновь вернется в небеса. Июль, как песня, полная ответа, как чудо, что творится у окна. Желаю, чтобы этот июльский прекрасный вечер запомнился только самыми приятными моментами. Предлагаю послушать песню группы «Status Quo» «In the Army Now». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное любимое радио. Это ваша постоянная радиослушница. Уж очень я хочу услышать песню девушки в исполнении Анны Семенович и Славы. Спасибо, дорогое дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю с юбилеем мою куму, Балабошну Валентину Ивановну. Желаю жить без старости, здоровья без лечения, любви без огорчения, всех благ тебе земных. Я знаю, ты достойна их. Тоня, Дорожное радио, исполните, пожалуйста, песню Стаса Михайлова. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотел бы поздравить Евгения с днем рождения. Пожелать ему здоровья, счастья, благополучия, улыбок. Самое главное – здоровья и денег. С днем рождения.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы с подругой хотели бы услышать песню «Домик окнами в сад» в исполнении братьев Радченко. Спасибо.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего друга Эдика с днем рождения. Эдик, брат, я хочу пожелать тебе сибирского здоровья, кавказского долголетия, индийской любви, восточной мудрости. И чтоб тебя окружали те люди, за которых хотелось бы выпить. Твой друг Александр. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Хотим поздравить нашу любимую маму, бабушку, жену Наталью и пожелать ей всего самого наилучшего. Хочу заказать песню для нашей именинницы «Дарите женщинам цветы». Спасибо, Дорожное радио!

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО «Альфа-банк» 6+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Дорожного радио. Я хочу передать большой привет своей семье, которая сейчас находится в дороге. Большой привет моему папе Аркадию и моей маме Анне. Я очень вас жду дома. Приезжайте поскорее. И хорошей дороги.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела бы поздравить сыночка Женю Винникова и племянника Сердюкова Сашу с началом уборки. Пожелать им ни гвоздя, ни жезла и всего-всего хорошего. Это мама, город Ипатово, Ставропольский край. Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Боремся с грозой и проезжаем лужи». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем сегодня с погоды. Поговорим, например, о дожде. Летом это явление нередко сопровождается мощными грозами. Автомобиль вообще-то является очень неплохой защитой от природных электроразрядов, но парочку правил знать все-таки надо. Первое. Прекращаем движение, становимся на обочине и пережидаем ненастье. Все равно это ненадолго. Надо только избегать парковки возле деревьев или на высоком месте. Закрываем окна, выключаем электроприборы и гаджеты и начинаем наслаждаться прекрасной погодой. Летние грозы не только освежают. После дождя на дороге у нас что? Правильно, лужи. Так вот, существует правило проезда неглубоких водных препятствий. Для начала снижаем скорость. Это нужно, чтобы не залить зажигание и избежать аквапланирования. Теперь направление. Сразу постарайтесь, чтобы в луже не нужно было вертеть рулем. Занесет. Заодно и забудьте про резкое торможение или газ. Тот же эффект. И последнее. Выехали из лужи. Просушите тормоза. Ничего сложного, просто несколько раз нажмите нужную педаль. А вот насчет глубоких луж есть несколько дополнительных советов. Въезжать в такой водоем можно только медленно и осмотрительно, контролируя глубину и скорость движения. На дне могут скрываться открытый канализационный люк, большой камень или другое препятствие. Опять же, залить генератор или намочить важные датчики никому не нужно. Так что, если под воду начинают погружаться фары, ехать дальше не стоит. Лучше поискать объезд. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
0: Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Запаса топлива на Запорожской атомной станции хватит на 11 дней автономной работы. Такое заявление сделал глава Росатома Алексей Лихачев по итогам консультации с делегацией МАГАТЭ в Калининграде. Лихачев отметил, что вопрос энергетической независимости атомной станции – один из наиболее важных. Запорожская АЭС уже 21 раз переходила на автономное энергоснабжение, напомнил руководитель Росатома. В Европе придумали новую схему снабжения Украины оружием. Как сообщает Bloomberg, Евросоюз разрешит Киеву закупать британское вооружение на 60 миллиардов евро, которые выделены Украине на оборонные нужды. Предварительная договоренность относительно этого была достигнута на недавнем саммите НАТО в Анкаре. Официальное заявление может прозвучать в понедельник на встрече лидеров стран коалиции желающих в Париже. Жителям, пострадавшим от весеннего паводка в Дагестане и Чечне, выплатили в общей сложности более 2,5 миллиардов рублей. Всего в двух пострадавших регионах выплаты получили 76 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Дождевые паводки обрушились на Дагестан и Чеченскую республику в конце марта-начале апреля этого года. Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Индонезии. Оплачивать покупки здесь таким способом можно через приложение «Сбербанк онлайн». На экране отображается сумма в индонезийских рупиях и российских рублях. Конвертация происходит автоматически. Индонезия стала 13-й страной, где клиентам Сбербанка доступна оплата по QR-коду.
2: Транспорт.
1: В Индии вскоре запустят первый в стране поезд на водородном топливе. Он будет курсировать ежедневно по маршруту Джинд-Санипат в штате Харьяна. Протяженность этой линии составляет почти 90 километров. Время в пути около 2 часов. Максимальная скорость поезда – 75 километров в час. Об этом пишет РЖД-партнер. Напомню, водородные поезда уже эксплуатируются в Германии, Швеции, Японии и Китае. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Наш диджей уже готов.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Продолжаем! «Танцы по-русски» на Дорожном радио.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

встреча. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

Будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя теряю.

0: обещал. Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

ласковый прибой. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся и после разлуки.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от